0: Красная армия.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду, ближе к полудню плюс 19, будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29400. Если «Джили», то в «Автограде».
4: Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Реклама.
5: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте brusnika.ru.
6: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 10 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. В середине дня плюс 19, будет также ясно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
0: Реклама.
5: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл».
1: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
2: Реклама.
3: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
5: We're gonna start the rebellion, you know.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском

0: Оставайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
1: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ланина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Реклама. Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
1: ИП Копаненко Максим Викторович, ОГРН, N325-723-2032-601.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

10 утра в Тюмени. Всем большущий привет, доброе утро. И утверняем здесь, начинаем воскресенье. И начинаем сразу мощно и хитово вместе с Holy Flame, Айовой и Дос. Услышим песенку «Ловлю». Всем привет.

0: Бой с песенкой «Дай-дай» в 10 часов 9 минут в Тюмени. Всем большущий привет. Воскресенье, 27 сентября на календаре. Это что значит? Это значит, что последнее воскресенье сентября у нас наступило. Дальше только октябрь. Наступит он в четверг. Но до него еще времени много. И сегодня у нас времени для отдыха тоже предостаточно. Будем его использовать... Да, в общем-то, как хотим, так и будем использовать. Главное, что в отличной музыкальной компании. Богдан Медведи на очереди с песенкой «Broken Heart», но сначала Ваня Дмитриенко и его суперхит «Недоступно».
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Oh.

0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Тюмень, шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите,

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 13 в Тюмени сейчас, днем сегодня плюс 18, к вечеру плюс 13 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29-400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем «Two Colors» «Примадонна». Меньше чем через минуту продолжим, дождитесь.
0: Реклама.
3: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
5: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

музыкой «Аутентичная». Продолжаем воскресенье, 10.39 на очереди. Всем большущий привет. Движемся дальше. У нас впереди супертрек «Мичико» от диджея Годжи. А прямо сейчас к нам присоединяется Несса Барретт. Ее мощная фундаментальная работа «Dune on the Inside».

0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Ужель с песенкой «Moving to the Sun». Меньше чем через полторы минуты продолжаем. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ощути, как вода смывает усталость, как руки возвращают тебе легкость, как мысли становятся тише в спа-капсуле в салоне «Фамилия». Три программы – быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия», Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

В Тюмени 11 часов. Всем большущий привет. Воскресенье продолжает разгоняться. Будем ему помогать. И вместе с нами дальше Teddy Swims с вещицей Mr. Know It All. Но сначала тема белорусских и его мыслей.

Get You. Что-то про забывание. Ну, что касается забыть, хотелось бы, конечно, забыть про то, что завтра стартует новая неделя, понедельники, вот это все. Но в отличие от назойливых мыслей, от понедельников так просто не отмахнешься. Рано или поздно он наступит, но есть, как всегда, одно «но». Мы собираемся встретить его во всеоружии. Для этого у нас есть утреннее шоу «Ред». Саша и Яна каждое буднее утро заряжают нас на победы, на свершения и просто отличным настроением. И завтрашнее утро исключением не станет. Встречаемся с 7 до 10. А пока погнали дальше. У нас впереди Джонни и Федук с песней «Лето». Но сначала Джоэл Кори «Whisper».

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 14, днем сегодня плюс 18, к вечеру плюс 13. И все это время без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Послушаем группу «Градусы», песню «На ресницах».

0: Реклама.
1: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Тюмень, Шашлыков с вами! Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 15 в Тюмени к этому часу, днем сегодня плюс 18 градусов, к вечеру плюс 13 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мадонна и Кайли Миноук появятся с песенкой «Love Sensation». Уже через 2 минуты будут здесь. Всем хорошего дня.
0: Реклама.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
5: Застройщик ООО «СС Инка.Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
7: Знали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
9: В аквапарке лето-лето, два билета по цене одного.
10: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Это Маршмелло и Анна Мария с песенкой «Friends» продолжает воскресное утро. А дальше к нам присоединится Тейм Импала и Дженни с песенкой «Дракула». Но сначала синти-поп история A-E-I-O-U от Оливер Хелденс. Всем хорошего дня. Погнали дальше.

0: реклама.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
6: Правда? Мы ж только пришли.
5: Мама, давай завтра еще придем.
7: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
8: Красота дается раз. Ее поддерживай у нас. Королевой будь всегда. Ждет тебя фамилия.
9: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
10: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
11: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
12: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
13: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
16: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
17: На

Тюмени полдень. Продолжаем дальше. Открываем новый час. Тиесто и Бриена Грейс приготовили для нас песенку Beautiful Places. Но сначала Ольга Серябкина и Дима Урих. 8-901.

На Красной Армии Кэтси с песенкой Animal. Кое-что о нашей, можно сказать, скрытой такой даже животной стороне личности, сущности вот этого всего. Правда, применительно проявляющейся исключительно на танцполе. И хотели показать контраст между тем, как человек ведет себя в обществе. И, в общем-то, грубо говоря, когда никто не видит. И нам это всем, я думаю, знакомо и имеет место быть. Так что, возможно, поэтому песенка так легко и залетела. Она относительно свежая, июль 26 года. Так что, я думаю, у нее есть все шансы неплохое место занять в главном тюменском чарте. Выборка. Для этого, конечно же, нужна твоя поддержка на сайте redarmy.fm. А итоги подводим вместе с Герой по пятницам в 18.00. Пока, погнали дальше. У нас на очереди «Невероятно». Песенка от Звонкова, так называется. Но сначала «Диваш Slow Down».

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Баста и группа «Моя Мишель» появятся с песней «Если я буду танцевать». Меньше чем через 2 минуты будем продолжать. Дождитесь.
2: Реклама.
3: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООО «СС Недвижимость». Проектная декларация на счет.рф. Ипотека от АО «Банк Домрад». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» и с выделенного плана квартиры. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Захавай!

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
2: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
3: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
5: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
6: Захавай!

Нептуника с работой What If? Что если? Отличный заход для того, чтобы ворваться во что-то новое, непривычное, необычное, может быть, даже чуть-чуть страшноватое. Короче, отличное начало для всего. Мне кажется, очень многое всего нового, что у нас в мире появилось, начиналось именно с этой фразы. А что если телефон будет без кнопок? По-моему, какой-то такой, мне кажется, был заход. Ну да ладно. Сама фраза как бы еще предполагает, что это всего лишь возможность, а не точная информация, поэтому снимает с нас всю ответственность. Такое мне тоже сильно нравится. В общем, Нептуника, молодцы. Мы тоже, я думаю, не отстаем. Продолжаем двигаться дальше. У нас на очереди Анна Асти, «Плачу на техно» и Гейли с песенкой ABCDEFU.

0: Реклама.
1: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
2: Правда? Мы ж только пришли.
1: Мама, давай завтра еще придем.
3: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
4: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

13.00 в Тюмени. Двигаемся дальше в воскресный, уже полноценный день. Этот час откроем вместе с Wish песенкой Crazy For You. Но сначала Акмаль и работа любовная.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Эйфория и, можно сказать, какое-то подобное чувство я испытывал, когда недавно читал новость про то, что на показе мод в Милане или в Италии, или это... Я не силен вот в этой терминологии. В общем, на недавнем показе мод, в качестве модели выступил гуманоидный робот. То есть робот, сделанный по наподобие человека. У него две ножки, голова, ручки. И вот он по подиуму вышагивал в шубе, в черной почему-то. Получается, что еще одна профессия попала под удар замены искусственным интеллектом и, в частности, роботом. Модели, наконец-то, модель будет действительно оправданно называться моделью какой-то там версии. Но мне кажется, это все так, заигрывание, потому что понять по роботу, ну, действительно ли эта шуба подходит мне или нет, очень сложно. И походка у него тоже нелепая. Если вам интересно, загуглите эту новость достаточно быстро и просто найти. А тут же, в эту же самую новость, которая тоже на этой неделе всплыла, как робот навыписывал лещей профессиональному бойцу. Состоялся поединок между роботом и человеком, ну и человек проиграл. А кто бы удивился, робот тяжелее и вот это все. В общем, такие неоднозначные новости приходят к нам на этой неделе. Посмотрим, что будет на следующей. Посмотрим. Пока продолжаем двигаться дальше. 13.10 в Тюмени. К нам присоединятся Gayazov Brothers с работой Санта-Лючия. Но сначала кое-что мощное из недалекого прошлого. Evanescence, Going Under.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 17, ночью сегодня плюс 8, завтра днем до плюс 19 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца

0: конце месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если Джили, то в Автограде. Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Мы услышим «In the Club» от Мота. Через 2 минуты будет здесь, и это далеко не все.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
3: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 19 в Тюмени сейчас, ночью плюс 8, завтра до плюс 19. И без осадков прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Биби Рекса и Дэвид Гетта появятся с песней «Sad Girls».

0: Реклама.
1: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru. ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
2: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
2: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
5: Медицинский центр М+. Верь опыту.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: 2010 года. Такого года, когда нам, миллениалам, в общем-то, тогда и нужно было только хороший биток, где-то там знакомую или не очень мелодию и какую-нибудь абру-кадабру, барбур-драбру, классно звучавшую. Ну и все, как говорится, мы ваши. Хотя, если так подумать, с тех пор мало что изменилось. И тем, кому сейчас от 17 там, до 25 лет, надо, в общем-то, для счастья танцевального то же самое. Так что не такие уж мы и разные. Вот я о чем. 13.44, тем временем в Тюмени. Продолжаем воскресенье. Кельвин Харрис и Джей-Зи с песенкой «Satisfy» впереди. А прямо сейчас Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение».
1: Знаешь,

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 18 сейчас в Тюмени, ночью плюс 8, завтра днем плюс 19, и осадков не обещают. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Calling Out For You» от «Бауэр».

0: Реклама.
1: Алло?
2: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
1: Ой, извините, я в Бангкоке.
3: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
4: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
5: Правда? Мы ж только пришли.
4: Мама, давай завтра еще придем.
6: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробные занятия прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. «Мегадент» – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вайп, вайп. Плюс вайп.
10: На Красной Армии.
11: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит? А театр кино? Может быть, в таком порядке? В общем, на этой неделе в «Плюс вайбе» отправляем наших слушателей в театр на спектакль, который пройдет 28 сентября в филармонии. Он называется «Где любовь?». И также дарим билеты в кино каждый день по будням с 12 до часу. Не пропусти.
0: «Плюс вайб»
10: на Красной Армии.

14 часов в Тюмени. Двигаем дальше. Еще один воскресный час. Прямо сейчас стартует Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Но сначала AVE Meet Me in the Dark.

Friends. Все быстро. Встретились, познакомились, подружились. В нашем суперстремительном, супердинамичном мире как будто бы становится это нормой. Но я не хочу так. Я хочу все-таки, чтобы проходило время какое-то, чтобы мы узнавали друг друга побольше. Привыкали, опять же, друг к другу. Мне как-то с возрастом сложно быстро начать дружить с друзьями. Хотя и такое тоже может быть. Если кому-то это норм, то окей. Я чуть-чуть более медленно хочу, чтобы все это происходило. Ну а пока, так же, как я хочу, чтобы медленно происходило воскресенье, тем не менее, 14.08 уже на часах. Время летит моментально. Не успеваешь за этими часами, которые прилетают, но мы попробуем замедлиться. Джак Джонс и Мейбл с вещицей Ring Ring впереди. Но сначала лирик «Аутентичная».

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Temper City с песенкой Self-Aware. Через 2 минуты будет здесь, и это далеко не все.
2: Реклама.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История». История.
4: Сдайте биохимию крови в инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в инвитро.

0: Всего чуть-чуть. Ей почти сделала сальто.
1: Правда? Мы ж только пришли.
0: Мама, давай завтра еще придем.
2: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
3: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
2: На

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Зиверт Эвер и Директа Илс с песенкой «Давай на самый верх».
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет, который ночью безумный.
1: Отправимся в это путешествие через полторы минуты, дождитесь.
3: Реклама.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
6: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Джоэл Кори с мощной танцевальной вещицей Whisper. Ну а дальше этот воскресный день к нам присоединится Леди Гага и Дойчи. Споют свою знаменитую работу Runaway. Но сначала опять вернемся к теме миллениалов. Потому что дальше к нам присоединится группа Animal Jazz. Их знаменитый хит «Три полоски». Ностальгия, заходи.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Алло?
3: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
2: Ой, извините, я в Бангкоке.
4: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
5: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
6: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
7: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
8: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар» – ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Stars с песенкой «Примадонна» финалит этот час. Ну, а «Примадонна» этого воскресного дня и вечера. Дальше на Красной Армии будет Варя Чайка. Варя, привет.
1: Привет, привет. Я с классными новостями.
0: Пожалуйста.
1: В России депрессию начнут лечить при помощи, ну, электрического тока.
0: Я давно говорил. Может быть, не вслух. Может быть, во сне, но, блин, интересно.
1: Ну, несмотря на такой, ну, страшный, так сказать, заголовок.
0: Звучит не очень.
1: Да, несмотря на такой страшный заголовок, на самом деле есть научные доказательства эффективности такого метода. Вот, о них я расскажу далее. А
0: тебе классного эфира.
1: Классного дня пожелаю.
0: Пока. Пока.
1: Тимани 15.00. А мы будем двигаться далее. Скоро к нашей компании присоединится Анна Асти и Дима Билан с классной пластинкой «Эпилог» сразу после гипнотического саунда «Let Me Be» от «The Second Voice».

На Красной Армии два громких имени: диджей Дэвид Гетта и Snoop Dogg с пластинкой Sweet. А очень громкое обновление стандартов медпомощи выкатил Минздрав, а именно лечение депрессии при помощи электрической стимуляции мозга. Первое, конечно, что на ум приходит, это, ну, электрический стул, но тут оказалось все не так просто. Я пошарила за вопросик, и оказывается, это какой-то вообще там суперсовременный и эффективный метод для тех, кому не помогают таблетки или кто страдает от побочек. Также аналогичный электрический ток уже давно применяют для, ну, омолаживающих процедур лица, для коррекции фигуры. Ну, косметология 21 века, одним словом. Образовательная минутка закончена. Возвращаемся к суперхитам. На очереди группа Fast Boys, роскошная пластинка Music Sounds. И прямо сейчас Баста и моя Мишель.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 19 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 13, будет также ясно.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» — это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Романтичная пластинка «Ты помнишь» от Мари Краймбрери.

0: Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный

0: актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
1: Застройщик ООО «СС Инкодок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В аквапарке лето-лето! Два билета по цене одного!
3: Покупайте взрослый билет, детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
1: Реклама. Застройщик ООО «СС Инвестиционная проектная декларация наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Дом». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2024 года. Неоднократно оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 19 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 13. Будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама. Не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мадонна и Кайли Миноук с классной темой «Love Sensation». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
6: Тройная выгода. Венплюс. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Алло?
8: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
7: Ой, извините, я в Бангкоке.
9: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Это же хитовая вещица от Major Lazer, Light It Up на Красной Армии в шикарном танцевальном ремиксе. Ну а дальше больше хитовой музыки нас ждет далее. К нам заглянет очаровательная Моно с трогательной пластинкой «Мама». И прямо сейчас послушаем историю «Slow Down» от группы «Диваш». Это Красная Армия. Всем классного настроения и отличного дня!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 19 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 13, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная вещица «Stay» от Леони и Калум Скотт.

0: Вот такая красота ждет буквально через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Мам, ну еще чуть-чуть. Я почти сделала сальто.
3: Правда? Мы ж только пришли.
2: Мама, давай завтра еще придем.
4: SkyMax. Спорт, на который детей не приходится уговаривать. Скорее, набор уже идет. Места в группах заканчиваются. Записывайтесь на пробное занятие прямо сейчас. Батутный центр SkyMax в ТЦ «Остров».
5: Ощути, как вода смывает усталость. Как руки возвращают тебе легкость. Как мысли становятся тише. В спа-капсуле в салоне «Фамилия». 3 программы. Быстрый релакс, детокс и свежесть, АСМР-уход. Всего 40 минут, и ты снова чувствуешь себя. Салон «Фамилия». Чаркова, 83. Запишись сейчас. 544-544. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».
1: Вайб, вайб, плюс вайб
10: на Красной Армии. Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

Це мені 16.00. Скоро расскажу про горячущую киноновинку из жанра ужасов. И, само собой, крутая музыка на подходе. Послушаем историю «Ртуть» от Вани Дмитриенко сразу после Джонаса Блу с песней «Girl».

на Красной Армии Пакита с треком Living on Video, что можно перевести как «Жизнь на видео». В случае же с киноновинкой на экране главные герои будут стараться выжить. Наконец-то вышел в прокат Resident Evil, или по-нашему «Обитель зла», от провокационного и многообещающего в жанре хоррор режиссера Зака Крейгера 96% положительных рецензий. Для сравнения, вот лучший фильм с Милой Йовович получил только 39%. Ну и на десерт многие издания уже говорят, что «Новый обитель зла» — это лучшая экранизация в истории игр. Я как любитель первого и второго, ну, побегу сегодня обязательно, конечно, смотреть. А если любители ты, также рекомендую не пропустить эту новинку на киноэкране. Ну и возвращаясь к любимым хитам, послушаем далее мотивирующую историю «Газ» в исполнении Юлии Зиверт. И прямо сейчас группа «Нептуника» с пластинкой «What If» на Красной Армии.

0: на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme.

0: Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Тюмень, Шашлыков с вами. Устали от очередей и поиска бензина? Сделайте паузу. Приходите в Шашлыков. Покажите чек с любой АЗС в течение 24 часов, и мы угостим вас любым горячим напитком. Просто потому, что мы вас любим. Согреемся вместе. Шашлыков.
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: встречаем суперзвезд уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама.
2: 29 сентября в ДК «Нефтяник». Искрометная комедия «Третий лишний». В главных ролях Алексей Маклаков, Макар Запорожский и Алина Ванина. Спектакль, в котором каждый узнает себя и сможет посмеяться от души. Актуальная постановка и тонкий юмор. Уже 29 сентября в ДК «Нефтяник». Билеты в кассах города. 16+.
3: Алло?
4: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
3: Ой, извините, я в Бангкоке.
5: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программу перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
6: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. 2 дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
7: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
9: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Только что клубный подгон прямиком из 2008 года. Это Инна с темой Hot. Ну а по-настоящему жарко будет уже завтра утром. И не только потому, что синоптики обещают нам солнышко и 20 плюс градусов, а еще и потому, что к нам вернутся Саша Самойлов и Яна Кушнир, а вернутся они в утреннем шоу Red. И как всегда, сделают утро

погнали дальше, где нас уже ждут Мэри Гус, любовная лирика в песне «Настоящие». И прямо сейчас тема «Sad Girl» от диджея Дэвида Гетта и Биби Рекша на «Красной армии».

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21 78 21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
6: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
3: В жизни есть даты, которые меняют все. Рестоклуб «История» создан именно для таких моментов. Свадьбы, юбилеи, даты и корпоративы. Вдали от пробок, шума и лишних глаз. Зал на 80 гостей. Отдельная территория для прогулок. Фермерские продукты, из которых рождается настоящая европейская кухня. Мы возьмем на себя трансфер, продумаем каждую деталь и предложим гибкие условия под ваш бюджет. Телефон 93 19 90. Рестоклуб «История».
7: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».

времени 17:00. А мы движемся далее. Скоро к нам присоединится диджейский дуэт Avalon Rockstan с классной вещицей Vertigo сразу после супер-трио Holy Flame, Iowa и Doe с пластинкой Love You.

На Красной Армии Джек Харлоу с пластинкой Loving on Me в продолжении этого воскресного дня, плавно перетекающего вечера на часах 17.08. Мы же продолжаем в режиме безудержного отдыха. И в этом нас поддержат крутышки и группа Fast Boy с захватывающим треком Music Sounds. И прямо сейчас послушаем историю «Губы целуют» в исполнении Федука. Это Красная Армия. Всем отличного настроения.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 18 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Предстоящим вечером плюс 13, будет также ясно, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» в Тюмени.
3: Город любит ритм. А вы? «Джили Сити Рей» – это динамика, простор и стиль в каждой детали. При покупке до конца месяца сигнализация с автозапуском в подарок. Звоните 29 400. Если «Джили», то в «Автограде». Реклама ООО «Автоград Гарант». Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Стильная вещица «Манхэттен» от Карлиты и Софи Такер.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 19 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 6 метров в секунду. Ближе к вечеру плюс 13, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Захватывающий саунд «Lucky Ones» от «Топика» и «Carte Blanche». Долго ждать не придется. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Служба заказа «Такси Дрим Авто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
11: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
12: Реклама застройщик ООС и СВ недвижимость. Страйная декларация на наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Домрац». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного пола квартир. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Заходи!

На Красной Армии лирик с песней «Аутентичная» не успела. За неделю она войти в топ любимых песен тюменцев. Но, может, ей больше повезет на следующей неделе. Я напомню, что именно ты решаешь, какие хитмейкеры достойны быть среди двадцатки лучших. Для этого заходи на наш сайт redarmy.fm и голосуй за своих любимчиков, чтобы услышать их в конце рабочей недели. У нас же на часах 17:40. Мы продолжаем в режиме безудержного отдыха. И скоро компанию нам составят Kima Sounds с приятной вещицей Rise Low. Сразу после Уилли Уильямса с пластинкой Ego. Это Красная Армия. Всем классного дня!

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 18 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду. Ближе к ночи плюс 18, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Атмосферный саунд «Бизар» от Мадонны и диджея Мартина Гаррикс.

0: погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» представляет хореографический спектакль «Алиса». Детская сказка для взрослых. Снова на сцене Тюменского БДТ. С 21 по 28 октября. 12+.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
5: Сдайте биохимию крови в Инвитро. Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в Инвитро.
6: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
7: Захавай!

пожарной службы в Тюмени. 68 82 24.

Сьогодні 18.00. Встречаем вечер красиво в компании лучших хитмейкеров. Из ближайших к нам это Ava Max, классная вещица, Kill It Queen. Но сначала послушаем Оливера Хелсона с темой AEIOU.

0: Только что Holiday Boy на Красной Армии с летней вещицей Loco La Vida. И эта вещица не так давно красовалась в главном тюменском чарте «Выборка». Хоть сейчас ее время прошло. На часах уже 18.08. Будем продолжать режим безудержного отдыха, но уже в компании певицы Ёлка с классной вещицей «Проще». Но сначала встретим Кей Моро с темой «Fame Like You» на Красной Армии.
1: Yes!

0: И появится он через 2 с небольшими минуты.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Алло?
5: Алло, да. Слушай, это стресс тебя беспокоит. А ты где? Мы просто с проблемами что-то найти тебя не можем.
4: Ой, извините, я в Бангкоке.
6: Заблокируй стресс и просто расслабься. Салон тайского спа Бангкок. Скидка 30% на спа-программы перезагрузки. Салон тайского спа Бангкок. Проезд геолога-разведчиков 6В. Акция до конца сентября этого года.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
7: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллиона рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: В аквапарке лето-лето! 2 билета по цене одного!
14: Покупайте взрослый билет. Детский билет в подарок. Успевайте поймать волну в аквапарке лето-лето. Подробности акции уточняйте на сайте letoleto.com. 0+.

0: Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: 9 и 10 октября в Тюмени. Международный форум КПД. Два дня для тех, кто хочет большего от своего бизнеса. Продажи, маркетинг, кадры, партнерство, реальные кейсы, эксперты большого бизнеса. Регистрируйся на kpd2026.ru. Вход бесплатный. Количество мест ограничено. При поддержке администрации города Тюмени. 0+.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Знаешь, чем Сибирь отличается? Не морозом, им не удивишь. А тем, что здесь все настоящее. Дичь из тайги, пельмени руками лепленные, строганина из северной рыбы, напитки по собственным рецептам. Я заказал оленину и с первого кусочка понял. Вот она, настоящая Сибирь. Дикая, щедрая, незабываемая. Ресторан «Сибирь-Сибирь». Вкус настоящей Сибири от северной рыбы и строганины до таежной дичи. Заходи, сам попробуешь. Первомайская, 1А.
5: Сдайте биохимию крови в «Инвитро». Проверьте базовое состояние организма со скидкой. До 30 сентября оцените 8 ключевых показателей здоровья на специальных условиях со скидкой 15% в «Инвитро».
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: На этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал.

0: Салон красоты «Фамилия». У нас можно все.
1: Инвестируй выгодно в жилой квартал «Добро на Доке». Однокомнатная квартира от 4,5 миллионов рублей. Перспективная локация и стандарты строительства «Инка» – это ваш надежный актив. Выберите свою квартиру на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «СС Инка Док». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вайп на Красной Армии.
4: Эй, слово «кинотеатр» тебе о чем-нибудь говорит?

отмене 19.00. Скоро расскажу про книжные рейвы, ну а сначала музыка. На очереди приятная вещица «I went back to Ibiza» от Майка Познера и диджея Дэвида Гетта. И прямо сейчас песня «Мысли» от Тимы Белорусских.

На Красной Армии группа Måneskin с темой Supermodel, а тем временем в Японии какую-то супер популярность набирают ночные клубы для чтения книг под диджейские сеты. Ну, значит, концепция такая. Участники приходят со своей книгой, устраиваются в полумраке, ну и, собственно, читают, пока играет музыка. Это, конечно, уже сразу минус для зрения. Но вопросики еще вызывает локация, какую выбрали владельцы клуба. Он находится в каком-то частном подпольном помещении, но район неплохой. Новые лето рейвы для тех, кому за 30. Не знаю, Японию иногда понять очень сложно. Как бы там ни было, погнали дальше. Впереди у нас очаровательная Миша Миллер с пластинкой «Hey Na Na Na». Но сначала послушаем тему «Бриллиант» от Артика и Асти на Красной Армии.

0: Крафтгарант. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Нам заглянет группа «Градусы» с темой «На ресницах». Послушаем полностью уже через одну минуту.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Семьи, студентов, холостяков и северян. География поддерживает каждого. Выбирайте свою ставку по ипотеке и квартиру со скидкой до 30%. Все на география.рф.
7: Реклама. Застройщик ООО «СС» и «СБ Недвижимость». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотека от АО «Банк Донбасс». Скидка до 30% на квартиру в жилом комплексе «Окинава» из выделенного по квартире. Предложение ограничено. Действует до 30 сентября 2026 года. Неверно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 13 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду, ночью плюс 9. Синоптики осадков не обещают, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: В «Скандия» снова «Черная пятница». Больше пространства на выгодных условиях. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Дуэт Ларины Варнера с песней «Let me forget you».

Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация.

На Красной Армии дико успешная коллаба Баста и моя Мишель с темой «Если я буду танцевать». Ну, завтра тоже встретим не менее успешный дуэт Саши Самойловой и Яны Кушнир в утреннем шоу «Ред». Каждый будний день с 7 до 10 они поднимут тебе настроение, зарядят энергией на рабочий день и, конечно, без подарков не оставят. Присоединяйся к ним обязательно уже завтра с 7 до 10. Ну а далее к нам присоединится диджейский дуэт Open Beige с классной вещицей Miles Away. Но сначала встретим Кэти Перри и Канье Уэста с темой ЕТ на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 13 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 5 метров в секунду, ближе к ночи плюс 9, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «Кейтеринг Пазл». В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. «Кейтеринг Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. «Кейтеринг Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Ваня Дмитриенко с одним из первых своих хитов. Тема «Недоступна».

0: недели не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
6: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

времени 20:00. Погнали в новый час, где нас уже ждут Мия Бойко с последним своим хитом песня «Экспонат». И прямо сейчас послушаем вещицу «What If» от группы «Нептуника».

Дэйм Импала и Дженни с любовной лирикой в пластинке «Дракула». Ну, по названию, конечно, так сразу и не скажешь, что речь идет о любви. В Тюмени уже 8 часов 8 минут. Мы уже готовимся встречать понедельник, встречать новую рабочую неделю. Ну и, конечно, готовимся вместе с Сашей Самойловой и Яной Кушнир в утреннем шоу «Ред». Лови, ребят, каждое утро с 7 до 10 они обязательно поднимут твое настроение классными новостями и шутками. Ну и, конечно же, без подарков тебя не оставят. Пока же нас не оставляет крутая музыка. Впереди клубный подгон «Don't Wanna Go Home» от «Медузы» и Генрика Мамильо. И прямо сейчас послушаем.

0: Послушаем полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
6: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс» – ваш старт в успешное будущее.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: продолжим этот вечер уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Хотите получить востребованную профессию? Инновационный колледж «Альянс» открывает донабор. У нас вы можете освоить медицину, IT, юриспруденцию, строительство или нефтегазовое дело. А если вы после 9 класса, получите диплом специалиста всего за 2 года. Мы готовим операторов информационных систем, делопроизводителей и других профессионалов. Не теряйте время. Звоните 21-78-21 или приходите на Одесскую 48А. «Альянс. Ваш старт в успешное будущее».

0: На этой неделе не пропустите нашу рубрику «Only Facts».
1: Там мы рассказываем факты, ну а вы выбираете, у кого лучше.
0: Проигравший ведущий по итогам недели донатит кенгуренышу в Тюменском зоопарке.
1: Подключайтесь в эфире с 7 до 10 и подписывайтесь на канал ВК «Радио Красная Армия».
0: Всем легкого дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Только что Reggae Bon Man на Красной Армии с, ну, не просто масштабным, а глобальным хитом Human. Помню, как она взорвала мировые чарты, что не хит-парад, то тут, то там, первые места, и нужно

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
4: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-22.

0: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
1: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама.
1: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
2: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Красная.
1: Красная армия.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.